Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Акурат услед за ансамблем «Чикаго» будзе дарэчна паслухаць прыватную гісторыю. Спачатку ў Ізраіля, пасля ў ЗША. Так міграваў грамадзянін Беларусі Глеб Родаў, які з'ехаў з Беларусі яшчэ 25 гадоў таму і дагэтуль сумуе па беларускай зямлі.
1: Я вообще иммигрант, репатриант 92-го года. Я уехал из Минска. Давным-давно я, в принципе, никогда не хотел жить при советской власти. Хоть я и был молодым, мне было там 20 с чем-то лет, но я все равно понимал, что что-то не то. Эти очереди все бешеные. Вот то, что происходило, в принципе, в политике. У меня там дедушку в 30-е годы арестовали. Ну, короче, все это наложилось. Я всегда знал, что я хочу уехать. К тому же у меня еще и мама такая авантюристка, тоже всегда хотела уехать. И при первой же возможности, как только открылась граница, как только люди поехали в Израиль, евреи, я же сразу же эту опцию использовал, потому что у меня папа еврей, мама наполовину русская, наполовину белорусская. Вот. И, конечно, уехали в Израиль. И прожил я там 20 лет. И после 20 лет тоже начал думать. Я вообще люблю очень путешествовать, на одном месте мне не сидится. И начали думать о Канаде. Вот. Потому что тогда тоже все в Канаду, особенно русскоязычные. Приехали в Канаду в 2012 году. Потом, после того, как я уже несколько раз был в Америке по работе и друзей посещал, которые тоже мои все одноклассники, однокашники, многие же очень поезжали тогда из Беларуси. Тогда я начал думать, что я бы хотел в Америку, а я подавал всю жизнь на грин-карту, всегда. И вот где-то в каком это году было, в 2018 году я выиграл грин-карту. И в 2021 году приехал сюда, в Америку. То есть я на лето уезжаю в Канаду, там у меня дети. А все остальное время живу в Америке. Был раньше в Калифорнии, а сейчас вот второй год уже живу около Майами, во Флориде.
2: А чему так и не прижились в Израиле?
1: Как бы Израиль, конечно же, это страна, которую я всегда всем говорю. Кто меня спрашивает, почему ты уехал из Израиля? Ты был айтишником, у тебя жена была айтишница, у тебя все было хорошо. Ну как-то такой комплекс причин. Во-первых, хотелось куда-то поехать в другое место, вот, попутешествовать, пожить. Сам Израиль, жара надоела, вот, потом дети начали приближаться к призывному возрасту, и я что-то мне не хотелось, чтобы они шли в армию, вот. Ну и внутренние израильские проблемы, конечно же, то, что постоянно были конфликты с арабами, и это сыграло большую роль. То есть вот эти все три вот этих показателя, они на меня как-то вот давили немножко, но потом вдруг я раз и... Как говорил один мудрец, лучше пусть я пожалею о том, что я сделал, там, чем о том, что я не сделал. Так я вот собрался и уехал в Канаду всей семьей.
2: То ваша краина, марыть и краина, якая вам наибольше пасуя, якая?
1: О, хороший вопрос. Я живу вот в Америке уже 5 лет. Конечно, с точки зрения жизни, бытовой, бизнеса, работы, конечно, в Америке, в США, здесь намного проще, чем в Канаде, и намного проще, чем в Израиле. Здесь, если у тебя есть мозги, если ты, конечно же, знаешь английский язык, без этого просто я всем говорю, что вы можете даже здесь не начинать. Вот, да, в Америке шанс больше преуспеть, и мне это нравится. И плюс еще я очень люблю путешествовать, я объездил на машине всю Америку, и осталось только пару штатов, где я не был. И это мне нравится, что можно путешествовать и жить нормально.
2: Про Беларусь, насколько часто вспоминаете и думаете про ее?
1: Постоянно, все время. Я все время, у меня душа у меня, конечно, с белорусами, с моей родиной, вот, и мне очень обидно, вот, что то, что там сейчас происходит, но что, как бы... Я надеюсь на лучшее всегда. Я вообще всю жизнь живу в розовых очках, как бы всегда знаю, что победит добро, а не зло. И я на 1000% уверен, что все будет в результате хорошо.
2: А ти вы поразважили так само вертание в Беларусь неколи при таких идеальных умовах, там, политичных, экономичных? Ти бачили б себе в этой краине?
1: Да, я думал, я даже этот вопрос задавал своему троюродному брату, который живет в Америке 35 лет. Если бы Беларусь была примерно такой же страной, как, скажем, Канада, или там, можно сказать, даже вот, ну, сравним там с Литвой, с Польшей, я бы вообще, может быть, даже и не уехал бы. Вот, ездил бы, путешествовал. Вот. Ну, а сейчас я думаю, что если бы была нормальная обстановка, в принципе, можно было бы вернуться ближе к пенсии. Вот так вот. Потому что страна сама по себе, страна — это же не руководство страны, да? То есть страну я люблю мой Минск любимый, Вот, и я всегда с удовольствием вернулся бы. Вот. Не знаю, насколько, не знаю, после стольких лет жизни за границей, но, по крайней мере, можно было бы попробовать.
0: Ось такое меркаванне выказаў наш суразмоўца. Ён дадае, што калі б знешнія ўмовы палепшыліся, то як мінімум змог бы часцей наведваць радзіму, але зараз ягоныя інтарэсы звязаныя з Амерыкай. Тым часам Расія пазначае усяляк тэрыторыю Беларусі. Пра гэта будзе каментар Мікола Бянька праз 3 хвіліны.

высоких поверхах вылетают поэты. До того, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь нічого. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Этот край безнадійний, осветляли их рели. И прозрыв мы и ритмы на реальность глядели. Але все, як завсёды, их

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россия нанесла черговые удары по Украине. Есть загиблые и пораненные мирные жыхары. Беспилотник, сбитый знішчальником НАТО над Латвией, належал Украине. Названы молодые белорусские

0: таким же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающе горло. Климат, природа, часовый пояс. Тимур, это просто мы с тобой такие розные!
1: Хай на нахвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com, традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами махчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 22 до 25 тепла, ветер паудневой чверти, от слабого до умеренного, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

Россия нанесла черговые удары по Украине. Есть загиблые и пораненные мирные жихары. Координационная рада сформовала делегацию у ПАСЕ. Улады Беларуси думают, как привабить працованных мигрантов из Узбекистана. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусской радио рации расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка?

0: Odkaz na rosyjskie ataki na gromadzianską infrastrukturę Ukrainy. Ukraina poszkodziła 70 najbujniejszych logistycznych centrów rosyjskiego marketplace Wildberries. Drony atakują składy kampanii z середины lipienia i te udary już zakranuli znaczną część jej logistycznej sieci. Razem z tym sam marketplace już dawno zabaroniony nie tylko w Ukrainie, ale i w Polsce i Latwii. Ostatnia obmieżowała dostęp do sajta Wildberries przez sprzedaż towarów z rosyjskiej i sowieckiej symboliką, a tak samo atrybutyki związane з війною супраць України. Після серії ударів аналітики прогнозують крах бізнесу Wildberries. Чи саправди чекає гетую фірму конець, які ще наступстві можуть мати атаки на російський маркетплейс? Про гета у нас експерт Олексій Харкевич, на розмову з яким запрошує Юлія Сівець.
1: Гость рації.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня эксперт Алексей Харкевич. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц уже протягивается кампания украинских атак супрать российского гиганта онлайн-продажу Wildberries. И отсюль пытание, какие наступства это потягнет? Не только для Wildberries, але и для остатних сфер.
3: Wildberries сейчас играет очень важную роль в торговле. Фактически это лидер в розничных продажах через интернет-торговлю, как по России, так и по Беларуси. Соответственно, пользуется им и бизнес, сообщество тех, кто продает свои товары через интернет, то есть это очень удобно. Использовать чужую площадку, не рекламируя себя. Ну и, соответственно, это удобно для покупателей. Как правило, здесь товары дешевле, чем в магазине, потому что не требуется столько затрат на хранение, на зарплату продавцов и так далее. Это в первую очередь бьет по тем людям, которые привыкли экономить на покупках, потому что в первую очередь выгода в покупках была на экономии за счет сокращения логистических затрат. Ну а теперь этого фактора уже нет, и, конечно, это очень важный момент для белорусов.
2: Означает, что Wildberries за последние годы взял так само великие кредиты в банках. То есть, на кольких это будет уплывать на банковскую сферу так само?
3: Поскольку обороты были очень большие, для обслуживания этих оборотов использовались кредитные средства. Этих средств стоит под угрозой, поскольку наверняка кредит был обеспечен как раз-таки товаром в обороте, то есть тем, что было на складах. Если то, что было на складах, уничтожено, то есть, соответственно, обеспечения этих кредитов нету. И это очень большой риск к тому, чтобы Wildberries мог казаться вообще неплатежеспособным. Но это вот, знают только специалисты внутри самой компании и в финансовой сфере.
2: Чи можно чекать, например, что некий банк обанкротится, например?
3: Здесь надо понимать, что чем больше компания, тем риски кредитные более значимы для самой финансовой сферы. То есть, да, можно обанкротить небольшую компанию, это не ставит под угрозу банк. Но если это крупный игрок, то, конечно, банк заинтересован в том, чтобы его поддержать, чтобы не спровоцировать каскад новых неплатежей. Соответственно, банк будет заинтересован в том, чтобы, скорее всего, профинансировать, дальше выделить новое финансирование.
2: А кроме того, что внищенные склады, какие еще потягни наступствуют?
3: Надо понимать, что Wildberries — это все-таки российский игрок, крупнейший российский игрок, но есть выход на Китай, где AliExpress и так далее. Соответственно, есть альтернативы, поэтому я думаю, что если говорить там о ближайшей перспективе, если есть возможность заказать товар, есть желание, то, наверное, можно выбрать тех же китайских поставщиков.
2: Как поуплывая на Беларусь? Чи треба чекать, что если Wildberries перенесе Беларусь, те же самые наибуйнейшие склады?
3: Тут надо понимать, что география складов, она определяется логистическими выгодами. Беларусь все-таки в стороне, да, от центральной части России. Может быть, есть смысл там перенести, значит, склады из прифронтовой зоны того же Брянска, Курска. В этом плане, ну, можно такое ожидать. Но, скажем, для того, чтобы обеспечивать там Питер, либо Москву, это финансово, скорее всего, будет неоправданно. Большое логистическое плечо как бы теряет весь смысл осуществлять, ну, такой тип торговли.
2: Ты можешь сказать, что белорусы на себе это слабо чуюсь, эту атаку на Wildberries?
3: Я бы так не сказал, что слабо, потому что мы понимаем, что фактически дальнейшее существование и функционирование этого бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Поэтому, ну, я бы сказал, что скорее появляется шанс у конкурентов нероссийских, в том числе и самим же белорусам, пробовать каким-то образом продвигать аналогичные площадки на российский рынок. Ну и есть крупные, еще раз повторюсь, китайские игроки, которые, я думаю, что нишу Wildberries готовы занять. Поэтому рынок выгодный и достаточно уже маржинальный для торговли. Поэтому я думаю, что просто будет перераспределена доля в пользу других игроков.
2: А твой прогноз, кто может прийти на рынок, так увеличивая политическую конъюнктуру? Например, там, польский Allegro не прийдет в Беларусь.
3: Да, надо понимать, что европейские игроки ожидать их в Беларуси в ближайшее время не стоит по тем же политическим причинам. Россияне, ну, есть там тем же Озон, там и другие игроки, ну, которые пока, скажем, не ощущают такого прессинга со стороны украинских вооруженных сил. Но, повторюсь, это есть еще американцы, которые теоретически, возможно, будут восстанавливать свои позиции в Беларуси, но это пока только в рамках предположений. Ну а самый реальный игрок – это Китай. Китай, который наверняка, скорее всего, воспользуется тем, что, скорее всего, Украина не будет бить по китайскому бизнесу, так как бьет по российскому.
2: И можно сказать, что повеличится доля замов с Алиэкспресса, это будет что-то иншее?
3: Wildberries, он был, с одной стороны, хорошо прорекламирован, с другой стороны, все-таки это ниша не китайских товаров. Да, у китайских есть свой, ну, такое сложившееся мнение, что это дешево и некачественно. То есть, соответственно, если работать в сторону замещения Wildberries, то это немножко другая должна быть бизнес-модель для Китая, наверное. Поэтому тут сложно сказать, именно AliExpress либо другие игроки, но это вполне реальный вариант, что тот же AliExpress воспользуется возможностью, увеличит продажу, увеличит интенсивность рекламного воздействия на белорусов с точки зрения интернета и так далее.
2: Як ты думаешь, насколько зараз будет отчувальный дефицит певных товаров, потому что были привязанные белорусы до Wildberries, вельми шмат чего там замовляли, а теперь уже есть, напевно, рызыка и страх там замовлять, и поэтому насколько будет отчувальный дефицит товаров?
3: Это я бы не назвал. Это все-таки альтернатива. Те же самые товары, которые мы можем приобрести в магазинах. Это не означает то, что в магазинах товары пропадут. Как обычно действует старт? Идет в магазин и выбирает товар, смотрит, присматривается, что ему нравится, не нравится, потом идет, заходит в интернет и покупает такой же товар, только дешевле через, ну, тот же Wildberries, да. Вот примерно так это работает. Соответственно, просто дешевая альтернатива, она сопряжена с определенными рисками того, что ты эти деньги можешь вообще потерять. Соответственно, выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам.
2: То есть, отрымливается больше чекать, треба не дефициту, а того, что подвысятся цены.
3: Да, самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно. И если никто из интернет-игроков, интернет-торговли не сможет сделать слаженную систему, с одной стороны, не рисковую, с другой стороны, все такую же дешевую, как и Wildberries, то я думаю, что вот он сможет и захватить рынок. Если это не произойдет, ну, просто такова реальность. Значит, если нет желания рисковать, покупать в интернете, то можно купить в магазине. Но дороже.
2: Насколько может конкурент Wildberries Озон занять их нишу? Чи они так само под погрозой того, что на них так само могут быть атаки?
3: Я думаю, да. Психологически даже для тех же клиентов, зная то, что происходило с Wildberries, это же интернет-площадка. Она свозит и покупателей, и продавцов. И в первую очередь рискуют продавцы. Они теряют свой товар. Они закладывают эти риски в цену. И как только эта цена становится неконкурентоспособной по сравнению с, условно говоря, говоря, стационарным магазином, то и клиент пойдет в стационарный магазин. Поэтому все здесь упирается именно в продавцов. Такие же риски по торговле через Озон. Наверное, бизнес-игроки думают, что есть. Я бы, по крайней мере, на их месте так бы предполагал. Соответственно, и закладывал это в цену. Ну, а там уже рынок бы ставил бы все по местам. Стоит она того или нет, будут покупать таким ценам или нет, это уже решают потребители.
2: Дякую за размову. В гостях у нас был эксперт Алексей Харкевич. Гуторку для вас вела Юлия Сивец.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Так ён каментуе заяву Бабарыкі, быццам той не патрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
1: На думку аналітыка, Бабарыка какетнічае. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
2: Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
3: Павел Латушко дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своими сторонниками, своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыки явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что происходит в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую-третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. Например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он согласился, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры. Он тоже решил со своим проектом «Беларусь Network», по-моему,
4: говорим об этом, да.
3: По сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями репутационными, скажем так. Ну, это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийные структуры он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию — это... Российская оппозиция пробует, там Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, а во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарыка. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатии, адвокации такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это было бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
4: А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
3: Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была, увидев, как он выходит из тюрьмы, сказать: а, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. Мы, то есть с ее позиции, с позиции других структур мы Бабарыку знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она за ним сохранится в случае чего. То есть как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот в Беларуси он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что то и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю, это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже, кажется, же Иван Кравцов как-то.
4: Да, которого бабариканцем называли последние сколько назад лет.
3: Скептично выступать, выписывать Бабарыку из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать у людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что, может быть, обида в целом не на то, что на него места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступления народные 2020 года ассоциируются не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарыки, она может быть у многих. кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и бабариканцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Мария Колесникова что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели в это время.
4: Звездами стали другие люди.
3: Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. То есть я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе DMCL, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
1: Недавно Віктор Бабарика анонсував новий проект «Беларусь Нетворк» – лічбовую платформу, яка має об'єднати ініціативи і людей, каб вирішати агульні проблеми.
2: Чим може займатися така ініціатива? Ось що думає Артем Шрайбман.
3: Ну, насколько я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарика в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию часто у людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. Будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и в активистской. Все, что могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать. Он об этом говорит. Напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да. И получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот оператор этой платформы, да, Бабарика, его люди, будут как бы сводить, да, вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества, не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарика мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8,5 тысяч человек, а за несколько недель собирает почти 500 000 подписей. Это 20-й год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
4: Кратно меньше, чем...
3: Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарика планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались еще нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как Бабарика хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернатива сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
4: В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарико не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можно ли сказать про Бабарико, что тоже Бабарико как политик?
3: Я и с Тихановским, с Бабарико не делаю таких выводов.
4: В недавнем интервью Бабарико говорил, что уже и политик на тебя вроде как назвать не может.
3: Это все кокетство с самоназванием, я выпускаю как бы на здоровье. С Бабарико, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто закончился, кто не закончился политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, Сергей Тихановский, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарико остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушко, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарико тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива «Беларусь Нетворк» — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционные структуры.
2: Палітычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сёўнішні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.